Chius, pisos cerámicos o tazulejos hispacenza. Lijo al Chapil. Cajquiza Ferretería Champey Narunecatao. Juaqui Cuanchicay, Pinturas Corona. La pintura buena. Ferretería Champey. Tatao Jumpacali Nachter Puente Chistún. Mero 7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-